0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Пять хлебов. Сколько себя помню, наша квартира представлялась мне маленьким молитвенным домом. В ежедневных утренних и вечерних молитвах участвовало не менее 7-8 человек. А что касается духовных песен и гимнов, то их можно было услышать в любое время дня. По субботам и воскресеньям две наши комнаты превращались в настоящие ночлежки. К концу недели обе эти комнаты бывали переполнены гостями, прибывшими из дальних сел и аулов в город Владикавказ на воскресное богослужение. Послевоенные годы были поистине тяжелыми и в материальном отношении, и в моральном. Телесные и душевные раны, полученные людьми в кровопролитной войне, только-только начинали заживать, и тяга народа к вечным нетленным ценностям была настолько велика, что они, не задумываясь, пешком преодолевали десятки километров, чтобы преклонить колени в храме Божием. Особенно тяжело было зимой, в снег и холод, но духовная жажда заставляла людей искать неистощимый источник истины. Естественно, после молитвенного собрания христиане-горожане приглашали приехавших издалека к себе на ночлег. И у нашей семьи были свои постояльцы, дальние родственники, близкие друзья нашего отца и просто братья и сестры по вере. Семью нашу знали во всей Северной Осетии. Наш отец Туаев Михаил Давидович был первым пресвитером Осетинской церкви евангельских христиан-баптистов в городе Владикавказе. Ревность и верность его зажигали сердца христиан. В самые холодные и мрачные времена гонений он умел согревать остывающие сердца, умел подать и надежду, и хлеб, а сам удовлетворялся малым, оставаясь всегда довольным и благочестивым. Он был настоящим пастырем, и к нему тянулись сердца нуждающихся. Он много пострадал за имя Господне. 5 его сыновей, которых ему пришлось оставить, до настоящего времени продолжают его дело, проповедуют Христа. Большая семья Туаевых, объединенная в одну домашнюю общину во главе со старшим братом Михаилом, или Мирзой, как его именовали в народе, стояла у истоков рождения Осетинской церкви. Активными его помощниками были 2 младших брата Александр и Туган, а также сестры Фатима, Заника, Мария, Нина и Соня. На заре евангелизации осетинского народа они проявляли трудолюбие, активность и терпение в деле созидания Церкви Христовой. Когда пастыря нашего и отца оторвали от нас и поместили в темницу, мы, дети его, не остались без покровителя. Бог охранял нас ради праведности нашего отца. И в самые трудные дни инквизиции, когда даже одно только упоминание о Боге могло навлечь неприятности, у нас на столе лежала старинная Библия, на которую иногда искоса поглядывал участковый уполномоченный и сердито спрашивал: «А что это такое?» «Библия», — спокойно отвечала тетя Маня, уверенная в том, что эта книга в особой защите не нуждается, она сама себя защитит. «А-а-а», — мычал тот себе под нос и переводил разговор на другое. Мать запечатлелась в памяти всегда молящейся. Молилась она, просто и ясно выражая свои мысли. Я не мог надивиться простоте и ясности ее слов. У меня, ребенка, создавалось такое впечатление, что она разговаривает с хорошо известным ей человеком, находящимся где-то рядом. Но я, как ни присматривался, никак его не мог увидеть. Она продолжала беседовать со своим невидимым и молчаливым собеседником, и у нее получался сплошной монолог. «И шо чириш ты?» — говорила она доверительно и проникновенно этому незнакомцу. Ты знаешь, как мне трудно. Помоги мне, дай терпение. Хотя я стоял рядом на коленях, но для нее я в тот момент не существовал. Она пребывала явно не на земле. Я долго слушал ее жалобы, и постепенно для меня открывался новый мир, отличный от того, в котором я жил. Оказывается, все не так уж и безоблачно, как мне казалось, и мир, в котором я спокойно живу, почти взрывоопасен. Кругом болезни и нужда, и хлеб, который я ем, мать моя ежедневно выпрашивает у этого господина, и земля, по которой я безопасно хожу, скоро будет гореть в огне. Она молилась за каждого из нас в отдельности, за Вениамина, Петра, Казбека, Владимира и Соломона. Я слышал свое имя, и сердце мое сжималось и от тоски, и от страха, и от радости, и от каких-то еще непонятных чувств, вечно обуреваемых меня. Оказывается, я был очень несчастным и немощным, но почему-то об этом не знал, но еще, оказывается, меня любят и помнят, и хотят даже спасти. Я перестал понимать сам себя и полностью положился на того благодетеля, с которым беседовала моя мать. В дальнейшем я понял, что эти ежедневные беседы назывались молитвой. И еще я обратил внимание на то, что мать наша по-настоящему хорошо себя чувствовала только когда молилась. Она жила только молитвой. Остальное время она плакала, рассуждала о жизни, воспитывала нас, пила валерьянку и опять плакала. Бесчисленные потрясения и стрессы, врожденный порок сердца и ревматизм делали свое дело. Здоровье ее с каждым днем ухудшалось. Да и попробуй проживи без любимого мужа, вычеркнутого из списка живых, но не из твоего сердца. Детским своим умом я никак не мог сообразить, отчего все-таки она плачет. Ведь ее никто не бил, а плакала она от безысходности и потерь, от тяжелой жизни и забот. И, продолжая плакать, она как бы назло этим вечным силам зла начинала петь. Но я знаю, в кого я верю. Ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасенье вручит в день, когда опять придет. Постепенно, увлекшись ее мелодичным пением, я начинал понимать, поет она от любви к своему мужу, ко всем нам, детям и, наконец, к Иисусу Христу, которого она именовала по-осетински «Ишо черешти», и которого я никак не мог разглядеть, поет она от надежды увидеть всю свою семью у престола Бога, поет она от великой веры в того, кто обещал ей помочь. После долгих слез и тихой доброжелательной беседы с Богом она постепенно успокаивалась и уже в который раз начинала рассказывать свой вещий сон, любимый сон, который она видела, уж сама не помнит когда, но непременно после взятия отца. Неуверенная в своей правоте, но охваченная женской слабостью, она тогда его просила уйти задними дворами, пока работники НКВД делали обыск в соседней комнате. Но он сидел на кровати в нижнем белье и, опустив голову, думал о пастве, которую Бог доверил ему стеречь. Как он мог покинуть своих овец и под покровом ночи бежать от них в нижнем белье? И под слезы своей молодой жены, матери своих детей, под жуткий визг черной машины, он добровольно взошел на Голгофу, где висел на кресте распятый Иисус. Словно ребенок, забыв о своих слезах, мать продолжала вещать о своем дивном сне. «Пришел, будто бы ваш отец домой, и принес 5 буханок хлеба. Оставил хлеб и тут же собрался уходить. Я его удерживала и очень уговаривала: «Миша, ну подожди еще немного. Ну почему ты так быстро уходишь?» Но как я его не уговаривала, он не мог задержаться даже на минуту. Уходил в темноту и, оборачиваясь, все предупреждал меня: «Смотри, береги эти 5 хлебов, очень береги. Экономь их, чтобы хватило до моего возвращения». Мать была очень хорошей рассказчицей. с печалью в голосе, глотая слезы. Она с неподдельным волнением повторяла услышанные во сне слова, и я как наяву видел озабоченное и серьезное лицо отца. Вот он еще раз обернулся и уже в который раз повторил: «Смотри, не забудь, береги эти 5 хлебов». Каждый раз, когда мать рассказывала этот сон, я вместе с ней оказывался там, в ее ночном видении, и каждый раз вместе с ней волновался, провожая отца, и каждый раз мне хотелось крикнуть ему вдогонку: «Папа, куда ты уходишь? Подожди!» Но каждый раз он, удаляясь, растворялся в какой-то дымке. Он уходил точно так же, как сделал в ту далекую роковую ночь 1940 года. Вот и сейчас я переживаю эти щемящие душу чувства ностальгии по уходящему времени, по ушедшему отцу, затем и матери, и, подавляя свою тоску, позволяю себе лишь сказать: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Наша многострадальная мать Ксения Степановна, подруга и помощница пастора церкви, всю свою оставшуюся жизнь пыталась разгадать смысл своего символического сна и не могла остановиться на окончательном варианте. 5 хлебов — это, очевидно, те 5 лет, на которые был осужден наш отец по 58-й политической статье и которые со временем превратились вечность. 5 хлебов — это и те хлебы, которыми Иисус накормил множество людей, и не было ли это напоминанием о том, что Бог может прокормить не только ее 5 детей? И как бы там ни было, этот сон для нашей матери был важной вехой. Она его носила в груди как символ веры, надежды и любви. Вспоминая тяжкий путь страданий своего отца и не менее тяжкую тропу своей матери, я утешаюсь лишь тем, что там, впереди, за горизонтом, они сольются в одну дорогу, которая ведет в вечность, и родители мои, встретившись в раю, будут служить любовью друг другу и Богу. Казбек Туаев.
3: И дочкам моим расскажи. Вот и все. Позади еще одна больница. С минуты на минуту за соседкой по палате подъедет машина. Обещали прихватить и ее, Галину. Как всегда, когда кого-то выписывают, народ оживился, разоткровенничались. «Лежали мы тут с Галиной 1,5 месяца», — начала Александра Антоновна. «И вот что я вам скажу. Насмотрелась я на этих баптистов. Не дают покоя ни нам, ни ей. Все молятся и молятся. А вот как ноги у нее не пошли, я за ней наблюдала. Заплакала она, что ходить уже не будет. А потом легла в постель. Лежала, плакала, а встала, и ноги передвигаться стали. Я и глазам-то своим не поверила. Ты, Галя, молилась, наверное?» «Молилась. Конечно же, молилась. С недавних пор это стало обыкновенным делом, как дышать, как видеть. Видеть. А ведь и глаза Галине Бог вернул по молитве. Совсем зрение пропадало. Да уж очень хотелось ей учиться в библейском институте. И просила Отца Небесного: «Господи, услышь, видеть хочу, чтобы слово Твое читать, чтобы больше узнать, что Ты от меня хочешь». И Господь не замедлил. А начиналось все, как у большинства, от безысходности. С мужем разошлись, пил и буйствовал. Думала, останется без него, покой придет. Но бывший муж в страхе держал таком, что у милиции защиты искать не раз приходилось. Квартиру сигнализацией оборудовали. И, запирая на ночь все окна, двери, звонили стражам порядка: «Мы уже дома, вдруг чего не опоздаете». В суете и страхе некогда и Библию было читать, хотя и купила, и книгу «Куда идешь», которую верующие предложили, не открывала. А душа томилась и просила чего-то, просила. Перед Пасхой вновь верующие пригласили в дом молитвы. Да не досуг, не досуг. А книгу уже и вернуть бы не мешало. Хоть пролистать, вдруг спросит, понравилось ли. Да и не оторвалась, пока не прочитала от корки до корки. И баптисты оказались не такими страшными, как о них на работе говорили. Люди как люди. Вот и детям ее понравились. Незаметно для самой Гали, но слишком явно для людей, ее окружавших, в ее сердце вошел Христос. «От вас, Галина Федоровна, такое благоухание, какого раньше не было. Так и хочется все больше и больше слушать о Христе», — говорили ей коллеги. В больничных палатах, через которые проходила Галя, крепла ее вера. Когда онемевшие было ноги вдруг начали ходить, а незрячие глаза различать строчку за строчкой в Библии, как было не радоваться и не славить Господа? А ведь говорили врачи, безнадежно, не выживет, но не покидала вера престарелых людей. И постились Максим Николаевич с женой Дарьей Артемовной и просили хотя бы 3 года жизни Галине. Дети ведь невелики, 12 и 11 лет. И она выжила по милости Божьей, как и потом, спустя 3 года, снова выживет по молитвам детей. И вот даже на стул вскарабкалась, чтобы помочь обои клеить в квартире Максима Николаевича. Как после такого не говорить о Христе? Как не славить Господа? И шла Галина с сестрами в больницу, в детский дом, туда, где нуждались в слове, участии, помощи. Познакомившись благодаря радиопередаче с сестрами в неближней Кановке, навещала их как родных. А как же иначе? Ведь мы теперь все родные благодаря его Христовой жертве. В доме постоянно кто-то собирается, то пожилые сестры для молитвы, то дети для библейских уроков. Жизнь такая короткая, а хочется успеть так много. И самое главное, хочется жить так, чтобы и другие люди сказали, как тогда в больнице Александра Антоновна: «Вот, дорогие женщины, кому должно поклоняться? Живому Богу! А ты, Галя, и дочкам моим расскажи о нем, о Господе». Галина Толокова.
2: Последнее письмо. Однажды, проходя по парку, я увидела пожилого, хорошо одетого человека. Он шел и разговаривал сам с собой, иногда утирал слезы, иногда обращался к людям, но люди обходили его стороной. Я подумала, ненормальный какой-то. Вдруг он с болью закричал: «Деточки, милые сыночки, где вы? Вернитесь, я жду вас!» Тогда я осмелилась подойти к нему и спросить, чем я могу помочь. Он очень обрадовался моему предложению, поднял на меня свои заплаканные глаза, и столько было в них боли, не пересказать словами. Мы нашли с ним свободную скамью, сели. Поблагодарив, что я готова его выслушать, он начал свой рассказ. Был когда-то молодым, красивым парнем. И профессия была хорошая, денежная. И девушку полюбил самую красивую, светлая, ясноглазая, как ангел, была моя Аннушка. Сыграли свадьбу. Все как у людей, все было хорошо. Правда, тесть сделал мне замечание, что я много пью. Он был верующий, вообще не пил и не хотел свадьбы со спиртными напитками, но мои родители любили выпить и повеселиться, да и я был не прочь, и родителям Аннушки пришлось уступить. Но свадьба прошла, все успокоилось, и вот радость, рождение первенца. И пошло-поехало. Обмывали без конца, так что я даже забывал свою жену навещать в больнице. Потом снова все наладилось. Я работаю, сын растет славным малышом, в семье мир и покой. Забеременела жена вторым ребенком. Да вот беда, к тому времени я постепенно пристрастился к выпивке. стал опаздывать домой, лгать, придумывал всякие причины, чтобы оправдаться перед женой. Но разве пьянство оправдаешь? Не заметил, как и второй сын родился. А он родился очень слабым, крикливым. Да и как он мог быть нормальным при такой-то жизни? Ребенок без конца плакал. Он стал меня раздражать своим нытьем, и я кричал в ярости своей жене: «Уйми его, иначе обоих выброшу». Уходил к своим друзьям ночевать и возвращался либо на другой день к вечеру, либо вообще через 2-3 дня. Аннушка моя, добрая душа, никогда не ругалась, не кричала на меня, а все старалась по-хорошему уговорить меня. Но как я мог ее слушать, когда там, за порогом дома, меня ждали друзья до бутылки? Тогда она собралась с двумя детьми уйти от меня. Я очень испугался и поклялся, что больше в рот не возьму спиртного. В доме на время воцарился мир. Я воздерживался от выпивки. Наконец увидел своих детей трезвыми глазами и нашел, что оба сына похожи на меня, и даже возгордился. Мне очень нравилось приходить домой, где были чистота, порядок, покой и уют, ухоженные дети, любимая жена. Ну, что еще нужно человеку? Жена принесла Новый Завет. Мы иногда читали вместе, разбирали Слово Божье. Аннушка покаялась и вскоре приняла крещение. Я же воздержался, потому что сатана держал меня крепко. Тут-то все и началось снова. Аннушка шла на собрание верующих, а я потихоньку возвращался к выпивке. Сначала припрятывал бутылки, а потом в открытую стал приносить домой. Начал скандалить с женой из-за собрания, не пускать ее, а потом опять стал исчезать из дому. Вроде выйду покурить, а сам к друзьям —

Мама хотела меня детьми удержать от пьянки, но я ничего не замечал, куражился, требовал к себе особого внимания. Правда, когда я все это узнал, то поутих немного, но дух пьянства, который во мне жил, требовал жертвы, водки, ведь сам сатана сидел на моей шее и руководил мною. Я ничего не хотел менять, мне нравилась такая жизнь. И тогда я сказал жене: «Хочешь, живи со мной таким, какой я есть, а если не нравится, забирай свой выводок и уходи». Как я мог такое сказать? Знал же, что не прав. Мужчина горько заплакал. Успокоившись, продолжал дальше. И куда она могла пойти, моя Аннушка? К тому времени ее родители умерли, а у младшей сестры муж был такой же алкаш, как и я. Потом родила мне жена двойню, дочку и сыночка. А у меня вместо радости испуг и кошмар в голове. Как же я такую ораву прокормлю? Ведь постоянной работы нет. И продолжал пить вдвойне, погружаясь все больше и больше в болото пьянства, лжи и воровства. Аннушка моя стала мне совсем чужой. Вроде и верила в Бога, и ходила на собрания, но что-то в ней сломалось. Я видел все это и не мог ничего понять, а тем более сделать. Она часто была очень растрепанной, грязной. Посуда и дети грязные. Все чаще истерически кричала на детей и стала бить их, ругать нехорошими словами. Однажды я попытался ей сделать замечание, мол, ты верующая, так нельзя делать. Но она на меня так закричала, что соседи прибежали, думая, что я их убиваю. С тех пор я не стал ее трогать, но и денег не приносил. К тому времени я нигде не работал, да меня уже никто и не принимал на работу. Ума не приложу, как и чем они жили все эти годы. Ведь Аня не могла работать. Она уже была серьезно больна. И вот, как в странном тумане, вспоминаю себя, лежащего пьяным на диване. Моя доченька сидит возле меня, проливая горькие слезы, и уговаривает: «Папочка, родненький, не пей больше, ведь мама очень больна, а у нас уже 2 дня нет хлеба». Что я мог понять, изверг пьяный? И тогда мои старшие сыновья стали воровать. И вот когда их в очередной раз привела милиция, я с похмелья злой, раздраженный на все и на всех, есть нечего, выпить не на что, схватил ремень и стал бить старших сыновей. Тогда старший выхватил у меня из рук ремень, бросил его в угол и сказал: «Мы ненавидим тебя, отец, и никогда не простим тебе. Лучше бы ты был мертвым». Эти слова разожгли во мне ненависть. На крик вышла Аннушка и, увидев милиционеров, упала перед ними на колени и стала просить за сыновей, чтобы простили их и не сажали в тюрьму. А она завтра же продаст обручальные кольца и возместит ущерб. Милиционеры, добрые люди, жалея больную Анну, отпустили сыновей, взяв слово, что Аня завтра все заплатит. Ага, напустился я на них, когда милиция ушла. Еще есть обручальные кольца, а вы ходите, воруете, меня позорите. В общем, разошелся вовсю. Решил показать, кто в доме хозяин. Аня что-то тихо сказала старшему сыну. Он ушел и принес мне обручальные кольца, которые берегла жена. Я схватил кольца и убежал. Я убегал, не зная, куда и от кого, зажимая в руке 2 кольца, которые насквозь прожигали мне руки.
Возможно, я убегал тогда.

да от самого себя. Убежал из дому на долгие годы. Мотался по белу свету в надежде найти счастье на стороне. Не раз сидел в тюрьме и в вытрезвителях был постоянным гостем. И вот, выйдя в очередной раз из тюрьмы, я дал себе слово «все». Бросаю. Еду к семье, на коленях вымолю прощение, обрету свой дом и покой, покаюсь пред Господом и буду вместе с женой служить Богу. Но на второй же день после освобождения из тюрьмы я встретил знакомого прежнего собутыльника, и в 2 дня были спущены все деньги, которые мне выдали в тюрьме при освобождении. Очнулся после пьянки, гол как сокол, ни денег, ни одежды, только то, что на мне было. Я решил пойти на вокзал просить милостыню, чтобы собрать денег на билет домой. Все начиналось хорошо. Я размазывал по лицу пьяные слезы, рассказывая, что меня избили, обокрали, и доверчивые люди давали мне свои измятые 5-ки, 3-ки. Мне уже почти хватало на билет. Но при очередной просьбе возле меня остановился молодой человек и, как мне показалось, взглянул на меня глазами сына. Что это был за взгляд? Он жег меня ненавистью, презрением, укором. Я так растерялся, что выронил все деньги и бросился на утек. Бежал на железнодорожный путь, решив одним махом покончить все счеты с жизнью. Но не тут-то было. Господу не угодно была моя смерть. Я еще должен был понести наказание за содеянное. Возле меня остановился товарный поезд, и чей-то голос прокричал: «Садись, дед!» Я тогда действительно в свои 55 лет выглядел на все 90. «Отвезем, куда захочешь». И, о чудо, поезд шел именно до моего города, хотя там и не останавливался. Я решил, что будет, то и будет. И вот можете себе представить, как я ехал. Горел, как в огне. Я продумывал всякие варианты, как я приду домой, что скажу, как я упаду на колени и буду плакать и умолять о прощении, и как все меня простят, прослезятся вместе со мной и примут меня в семью. Дождавшись темноты, как вор, крадучись, пробираюсь домой. Гляжу в окно. Все сидят за ужином. Веселые такие. Дети взрослые, а старшие вообще настоящие мужчины. По всему видно, что в доме достаток. Решил, вроде сюрприза, войти без стука. Вошел и лишился дара речи. Так много хотелось сказать в свое оправдание, а я молчал. Олечка, моя доченька, кинулась ко мне, но строгий взгляд старшего сына остановил ее. Сколько длилось мое молчание, я не знаю. Потом я начал говорить, хотя до сих пор не знаю, что говорил. Меня никто не стал слушать. Дети молча встали из-за стола и прошли мимо, глядя на меня с таким отвращением, как на мразь. Да я и был таким грязным, заросшим, вонючим червяком, который все же пытался мнить о себе что-то. Только моя милая Аннушка, с трудом поднявшись из-за стола, молча повела меня в ванную, дала чистую одежду. Старший сын тоже молча вошел в ванную с брезгливостью, остриг меня наголо, всю мою одежду сунул в мешок и тут же выбросил в мусорник. Жена накормила меня, постелила мне в зале на диване. Когда я вошел в зал и увидел белые простыни, слезы сами градом полились из моих глаз.
Я снова попытался детям что-то объяснить, но никто не стал меня слушать. Все встали со своих мест и молча разошлись по своим комнатам. После стольких лет скитаний спать на чистой постели. «Ничего, ничего», — решил я. «Я все вытерплю, все перенесу. Я заслужу у них прощения». Я устроился на работу и вот дождался своей первой получки. Принес домой. Так спешил, ни копейки не истратив, положил на стол. Но никто не обрадовался моим деньгам, никто не дотронулся до них. И тогда я снова не выдержал, пошел к другу, напился и не приходил домой 3 дня. Это я сейчас знаю, почему никому не было дела до моих денег. Ведь тогда в спальне умирала моя Аннушка, уходил из жизни самый дорогой мне человек, душа у которой я так и не попросил прощения, а я, гордый, напыщенный изверг, даже не поинтересовался, что происходит. Когда вернулся домой с похмелья, в доме было полно людей, пришедших на похороны моей дорогой жены. Тут уж я добрался до водки, потому что на меня никто не обращал внимания, и я мог пить сколько угодно. Я ничего так и не запомнил в своем пьяном угаре, потерял счет времени. Для меня было только важно, чтобы была водка и было с кем пить. Но однажды я проснулся и вдруг ощутил, что произошло что-то неладное. В квартире стояла мертвая тишина, причем какая-то звенящая. Куча пустых бутылок, пустой холодильник. Быстренько, не обращая ни на что внимания, я собрал пустые бутылки, сдал их и купил похмелиться и поесть. И вот стал ждать детей. Ну, где же они? Уже вечер. Никого нет. Тогда я заглянул в комнаты детей. Все было на местах. Заглянул в нашу бывшую спальню. И вдруг вижу белый тетрадный листок на кровати. О, Боже! Моя доченька написала такие слова: «Прости нас, папа, в чем мы виноваты перед тобой, но мы уходим навсегда из твоего дома, и ничья нога никогда больше не переступит порог твоего дома. Прощай и не ищи нас». Сначала я ничего не понял. Снова и снова читал эту короткую записку, постепенно трезвея. И когда до меня дошел смысл написанного, я почувствовал, как закачалась земля у меня под ногами, и, казалось, небо разверзлось у меня над головой. До утра метался я по комнатам, ругался и плакал, кричал и молился. К утру, не выдержав, упал на колени и в диком вопле взмолился Господу о прощении, прося, чтобы Он вернул мне детей, пообещав больше не брать в рот спиртного и служить Ему верой и правдой. Да так и уснул на полу в беспамятстве от горя. С тех пор прошло много лет. Я разыскал верующих, знакомых моей Аннушки, покаялся, принял крещение, стал ходить на собрания, читать Новый Завет, но постоянно жила в сердце боль, что не попросил у жены прощения. Надеялся, что вернутся мои дети, устроился на работу, стал подрабатывать после основной работы,
Сделал ремонт, отремонтировал мебель, перечистил все вещи детей и ждал, ждал их. Как укор совести повесил этот тетрадный листок, последнее письмо моей Олюшки над столом, и порой мне кажется, что это не просто слова написаны, а глаза моих детей смотрят на меня с укором вот уже целых 15 лет. Живу надеждой, что Господь смилостивится надо мной и вернет мне детей моих. Заработал себе пенсию. Всегда все содержу в чистоте и порядке. В холодильнике храню продукты на тот случай, если вернутся дети, чтобы было чем накормить их. Но проходит время, и я отдаю все продукты нуждающимся. И все 15 лет кричу, зову своих детей. Перенес 2 инфаркта. Прошу у Господа смерти. Но Господь не дает мне смерти. Видно, не сполна я испил чашу своих страданий. Знает только Господь, сколько бессонных ночей я провел у окон своего дома, ходя из комнаты в комнату и ожидая своих детей. И вот, когда кажется, что уже нет сил, тогда я выхожу в этот парк, кричу и зову: «Дорогие мои детки, где вы? Вернитесь домой. Мне от вас ничего не надо. Мне бы только вымолить прощение за содеянное». Но на меня смотрят, как на помешанного, и все обходят стороной. Всем своим знакомым и бывшим друзьям благовествую о Христе, уговариваю не пить, привожу в пример себя, а они отмахиваются от меня, как от мухи. Но я не сдаюсь. Я готов кричать на весь белый свет, чтобы меня сразу же все услышали, юноши и девушки, отцы и матери. Подумайте, прежде чем поднести стакан водки ко рту, сколько на земле обездоленных, ожесточенных сердцем детей, сколько детей заплатили за пьянство родителей своим уничтоженным детством. Остановитесь, люди! И все-таки я надеюсь, что Господь вернет мне детей. 15 лет жжет меня совесть. Без конца смотрю на пожелтевший листок тетради, на выцветшие слова, которые огонь выжег в моем сердце, и казню себя день и ночь. Порой мне кажется, что мои детки где-то рядом. Буду молиться. Может, Господь вернет мне их. Буду ждать и звать своих детей. Дорогие мои детки, где вы? Откликнитесь. Записала Берта Боксбергер.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
1: Духовное наследие.
2: Опять на святцах русская весна. И снова ты, оставив Евсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки к подножью вознесенного креста березы русские, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви. И малых рек студеная водица, все слезы непросохшие вобрав, смешав их с горечью печальных трав, тебя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда, животворя творенье, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресения. Мир вашему дому, дорогие друзья! За 500 лет до рождения Иисуса пророки предсказывали пришествие царя к Израилю. И вот во исполнении пророчеств Христос с триумфом вступает в Иерусалим. За ним движется огромная толпа людей. В это время со всех концов Палестины народ шел в Иерусалим на праздник Пасхи, и многие присоединялись к процессии. Никогда еще мир не видел столь величественного шествия. Оно не было похоже на победное шествие великих завоевателей. Не было удрученной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи иного рода. Трофеи любви и милости грешному человеку. За ним шли слепые, которым он возвратил зрение. Бывшие немые прославляли Бога громче всех. Прокаженные, которых он очистил, расстилали перед ним свои незапятнанные одежды. Вдовы и сироты славили Иисуса заявленные им дела милосердия. Здесь был и Лазарь, которого голос Иисуса пробудил от смертного сна. И вот эта великолепная процессия подходит к самой вершине Елеонской горы, откуда виден весь Иерусалим в своей славе и великолепии, залитый лучами заходящего солнца. Толпа замолкает, очарованная неожиданно открывшейся красотой. Взгляды людей обращаются на Спасителя в ожидании, что Он разделит всеобщее восхищение. Но вместо этого они замечают тень печали на Его лице. Глаза Иисуса наполняются слезами, и из Его бледных уст вырывается мучительный вопль глубоко сокрушенного сердца. Иисус плакал, и отнюдь не от того, что предвидел свои скорые страдания и мученическую смерть. Сердце Иисуса скорбело о народе, который не принял и не понял Его, Сына Божьего, хотя видел Его невероятные чудеса, и который всего через несколько дней будет готов предать Его смерти. Христос принес мир народам, но они отвергли свое спасение. И поэтому Иисус плакал, предвидя те воздаяния, которые навлекает на себя народ своим нечестием. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов, под крылья, и вы не захотели.
1: Духовное наследие.
2: Сын Божий плакал, сидя на осле, и, глядя на величие Салима, боль зрела горьким пламенем в зале, неумолимо и неугасимо. Казалось, все надежды сожжены, не принял мир божественного света, его мечты, как он, обречены, осмеяны, во вретище одеты. Он плакал о кривизнах наших душ, под спудом коих ложь неистребима, о том, что мы за вожделенный куш продать способны близких и любимых, что льнем к нему неправды зачерпнуть, отведать хлеба, поглазеть на чудо, что каждый хоть немножечко, но плут, что каждый хоть немного, но Иуда, а он царь правды, втиснув правду в плоть, мечтал-мечтал, наивно и оплошно, дракона лжи сразить и заколоть, но ложь рассыпалась и стала мелкой вошью. Да покуда зла кровавые персты куют в нас фальши звонкую монету, разбитые Всевышнего мечты, бредут, как нищие паломники, по свету. Великое, любящее сердце Иисуса. Оно скорбело не только об Иерусалиме. С высоты Елеонской горы Иисус видел весь мир и грядущие поколения. И его слова применимы ко всякой душе, отвергающей увещевание божественной милости, пренебрегающей его любовью. Он обращается к тебе сегодня. О, если бы и ты в сей день узнал, что служит к миру твоему. Любовь к падшему человечеству побудила Сына Божия прийти в этот злой и развращенный мир. Любовь дала ему силы перенести ужасные муки Гефсимании. Любовь подняла его на крест и спасла мир от вечной погибели.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Христианство и его рост. Христианство – это вера, но в общем понимании это религия. Религия, которая имеет центр. Центр христианства – это Христос. Отличие христианства от всех других религий состоит в том, что во главе стоит Христос, и спасение людей в христианстве происходит по благодати, а не по делам. Христианство начиналось с небольшой группы учеников Христа, с апостолов. Когда Иисус ходил по местам, по разным местам еще прибавлялись ученики. Ученики, они не были в статусе апостолов, тех, кого Иисус призвал первых. Но это были люди, также последующие за Иисусом. После этого, после того, как апостолы выполнили свою миссию, после этого другие уже люди стали теми проводниками Божьих истин в мир, как и были апостолы. Их ученики, потом ученики учеников. Так происходило рост христианства. Рост христианства. Мы знаем слова Иисуса Христа, что он очень ясно сказал. Эти слова записаны Иоанна 6 глава 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Мы знаем эти слова. «Если не привлечет его Отец». От нас это скрыто. Кого Отец привлекает, кого нет, но мы знаем сам факт. Никто не придет к Иисусу, если не привлечет Отец. Бог привлекает людей. Более детально, как люди приходили к Богу, можем увидеть на многих примерах Библии. Например, Деяния апостолов, 2 глава, уже после Дня Пятидесятницы. 46 стиха, предпоследнего и до конца. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам, принимали в пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот еще один путь. Через проповедь. А да, это в этой же второй главе апостолов проповедь Петра. Смотрите, да, это 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душу около 3000». Проповедь – это один из самых главных инструментов того, как Бог достигает людей. Но он не единственный. Проповедь – это не единственный инструмент. Есть еще много других. Безусловно, мы должны обратить внимание на роль Святого Духа. О нем, опять же, сказал сам Иисус Христос. Иоанна 14 глава 16 стиха. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Это все Святой Дух, призвание Бога, проповедь. Это все способствовало к тому. Все эти части единой системы Господа способствовали тому, что церковь или христианство из небольшой группы стало огромной по численности религией. Но, знаете, всегда говорят, чаще всего говорят вот именно о проповеди, какое она влияние имеет. Могут говорить, как Бог привлекает через работу Святого Духа. Но знаете, о чем говорят мало? О том, что еще есть один важный компонент того, как росло христианство, особенно на первых этапах. И мы видим это сегодня. Чтобы понять еще один момент, из-за чего росло христианство, мы должны обратиться к письму Филиппийцам 1 главе. И мы будем читать с 12 по 14 стих в современном переводе. «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что произошло со мной, способствовало распространению благой вести. Так что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу. К тому же большинство братьев Господа собрались духом из его заключения и стали более откровенно и без страха высказываться о Слове Божьем». Послание Филиппийцам апостола Павла было написано во время его заключения в тюрьме в Риме. Павел находился в тюрьме. И мы видим, что когда он обращается к филиппийцам, он говорит об этом. Когда человек обращается из тюрьмы, что он может говорить? Ну да, тюрьмы бывают разные. Исключение Павла, возможно, было не такое, которое есть сейчас. Есть много вариантов заключения. Но смысл того, что в заключении человек находится под стражей. Он не свободен. И в таких условиях человек, даже который находится там в хороших условиях, все равно испытывает большой дискомфорт. Все равно он будет писать, чего он лишен, как ему плохо. И действительно человек, который хочет обладать свободой передвижения, не может находиться в тюрьме, хоть даже самый хороший. Человек хочет иметь свободу передвижения. Но что касается апостола Павла, тут ситуация другая. Потому что он пишет не как ему было плохо в заключении. В данном случае он пишет совсем о другом. Он пишет о распространении благой вести. Филиппийцам 1 глава, 13 стих. «Так что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу». Всей дворцовой страже, которую Павла сторожила, и всем другим. О ком речь? О тех людях, которые тоже слышали проповедь Павла. Вот о чем сам апостол Павел говорит. «Всей дворцовой страже всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу». Вот этот немаловажный аспект. Почему происходил рост церкви, рост христианства? Мы уже сказали многие причины, почему. А вот это здесь описана еще одна причина. Эта причина в том, что страдания христиан были не такими, как страдания других людей. В данном случае заключение апостола Павла, оно не было, как у других людей. Потому что он был заключен не за совершение какого-то преступления. Он был заключен за то, что он следовал Христу. Это стало известно Дворцовой Страже и всем другим, кто об этом слышал, что он следует Христу, и поэтому его заключили в тюрьму. О чем идет речь? О том, что люди, которые слышали это, поняли, что апостол Павел находится там не из своих преступлений, он находится там из своих убеждений, он находится там из-за своей веры, потому что он следует Христу, он не отрекается от Христа, он идет за ним, поэтому он находится под стражей. Вот такой пример для других людей был очень действенен. Потому что если человек убежден в чем-то, а потом воздействует на него, он теряет свое убеждение. Он может подумать уже по-другому. То, что касается апостола Павла и много других примеров Первой Церкви. Эти люди, которые в убеждениях или в вере шли до конца. Почему они шли до конца? Потому что сам Иисус Христос пошел до конца, до крестной смерти. Другой есть пример в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Там тоже про апостолов написано, что они были поставлены перед Синедрионом, потому что они как проповедовали радостную весть, так и продолжили делать это даже перед людьми, которые хотели их убить. Когда апостолы проповедовали перед Синедрионом, мы видим Деяния апостолов, 5 глава, 33 стих, реакция слушающих. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли их убить. В итоге их не убили. Нет. Потому что вмешался фарисей именем Гамалиил, который остепенил этих слушающих. Но чем закончилось все? Они послушались его, это с 40 стиха, и, призвав апостолов, били их, запретив говорить об имени Иисуса, и отпустили. Били их. Вот здесь мы делаем такую небольшую мысленную паузу. Их били. Это реакция слушающих на проповедь апостола в Синедрионе. А теперь реакция апостолов, 41 стих. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Опять идет речь о страданиях. Заключение апостола Павла послужило успеху в проповеди, боговестие. Здесь их били, а они радовались. Чему они радовались? Они радовались тому, что приняли бесчестие за имя Иисуса. Именно это также один из главных компонентов роста церкви. Потому что страдания христиан, христианами воспринимаются совсем по-другому. Это было тогда. Тогда многие люди, видя вот эти примеры и многие-многие другие примеры во времена Первой Церкви, когда христиане до конца следовали за Иисусом, даже до смерти, и не отрекались, на многих это имело огромное значение. То сегодня тоже многие христиане страдают. Гонения, убийства, грабежи. А христиане что? А христиане как следовали за Иисусом, так и продолжают следовать. И этот пример того, что вера не пуста у этих людей, а она истина. Еще многих-многих людей привлекает ко Христу. Этот пример, когда страдания не могут сломить веру, как было во времена это первой церкви, так и сегодня. Вот так, дорогие друзья, рост христианства, много аспектов, почему христианство растет. Но страдания – это тоже один из важнейших аспектов роста христианства. Благодаря переносимым страданиям христиане являют пример, что вера во Христа, следование за Ним – это не фальшь и не игра, это истина, потому что истина в Иисусе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио на пути. Звучит передача «Путь новой жизни», после нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с вами в эфире. И сегодня мне хочется порассуждать еще о Боге Отце. Хотя мы уже и рассуждали о Нем, когда мы говорили о молитве «Отче наш». В Библии родословная всякого человека рассматривалась по отцу. Авраам родил Исаака и так далее. Иногда упоминалось и имя матери. Вооз родил Авида от Руфи. Также и мы рождены от Бога, и об этом нам свидетельствует Писание. Первая глава Евангелия от Иоанна, стих 9 и дальше. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Итак, человек рождается от хотения мужа, как здесь написано, но Сын Божий родился без участия мужа, но родился от жены. А мы же рождаемся без участия жены. Мы непосредственно рождаемся от Бога, когда верою принимаем Сына Божьего Иисуса Христа как своего Спасителя. Послание Иакова, стих 17-18. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Итак, Бог здесь называется и Отец Святов, то есть Отец Миров, и наш Отец. Первое послание Иоанна, глава 3 сначала. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Еще одно подтверждение, что мы дети Божьи и что у нас есть будущность. А Писание говорит нам, что у нас есть и наследство, нетленное, неувядающее, хранящееся на небесах для нас. И как родители готовят наследство детям своим, так и наш Отец Небесный приготовил нам Небесное Царство, то наследство, которое мы имеем право получить именно потому, что мы дети Божьи. В Евангелии от Матфея в главе 6, когда Иисус говорит о заботах, Он указывает, что Отец наш Небесный заботиться о нас. И вот стих 32, даже стих 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Слово «забота» в этом тексте надо понимать как большое переживание, волнение. И если мы уповаем на Бога, то Он нам говорит, как правильно содержать свою семью, где найти такую работу, в которой не было бы греха, как правильно расходовать те средства, которое мы имеем. И в то же время у нас будет мир и покой в душе, потому что мы
все эти заботы возложили на Господа нашего, на Отца Небесного, который заботится и печется о нас, как об этом говорится и в первом послании святого апостола Петра. В Псалме 67, стих 6, говорится так: «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Вот здесь упоминаются люди, которые в трудных обстоятельствах и которые Бог не оставляет без внимания, но являет им заботу и милость. В главе 8 книги Второзакония Моисей напоминает, как Бог заботился о народе своем. Стих 4. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». А дальше он говорит следующее: «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Итак, обязанность отца – учить детей, не сваливать все на школу, а и самому обязательно участвовать в воспитании и научении.

А сейчас, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, давайте прослушаем псалом, а рассуждение о Боге Отце, возможно, мы продолжим еще и в следующей передаче.

Дорогие братья и сестры, мы дети Божьи, но дети бывают послушные и непослушные. Ну а мы какими должны быть? На это отвечает нам апостол Петр в первом послании с 13 стиха и далее. «Посему, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь.

0: Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.
1: Непобедимое нам дано знамя,

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие друзья, на евангельских собраниях поют иногда известный верующим всего мира гимн, который начинается такими словами: «Таков, как есмь, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе». Этот гимн имеет свою историю, которую мы сейчас вспомним. Его автором была некая Шарлотта Эллиот. Она была дочерью верующих родителей, которые старались воспитывать ее в духе благочестия. Несмотря на это, девушка вела светский, очень рассеянный, полный всяких развлечений образ жизни. Однажды на улице ее встретил пожилой пастор церкви, членами которой были ее родители. Зная ее еще с детства и увидев ее, он спросил: «Куда же ты так рано направляешься, Шарлотта?» «Да я иду к портнихе, чтобы взять мое новое платье и идти на нем сегодня на танцевальный вечер». «Ты хочешь идти на танцы?» — ответил пастор. «Но я думаю, мое дитя, что это неподходящее для тебя место». «Но это вас не касается», — отрезала девушка, которая думала, что может позволить себе любую грубость в отношении человека, которого привыкла видеть у себя дома. Служитель Божий с грустью в сердце расстался с этой молодой потерянной душой. Вечером, не обращая внимания на слезы матери, Шарлотта пошла на бал. Одетая в свое новое платье, она имела там вполне заслуженный успех. Рано утром она, утомленная, пришла домой, легла спать, но заснуть не могла. Мысль о грехе томила ее, и вдруг она умерла бы в эту ночь, где бы оказалась ее душа? Конечно, в аду. Преследуемая угрызениями совести, она решила пойти к пастору и попросить у него прощения. Придя к нему и видя его кроткую улыбку, она сдавленным от слез голосом сказала: «Простите меня, я вчера с вами крайне грубо поступила. И я тебя от всего сердца прощаю, дорогое дитя. Но этого еще недостаточно. Тебе надо прийти к Господу Иисусу Христу в покаянии и получить от Него прощение и освобождение от сделанного греха, да и от всех других грехов, которые у тебя есть. Приди к Нему сейчас, немедля, такая, как ты есть». На это девушка возразила: «О, вы не знаете еще, какая я плохая. Я самая большая грешница в Брайтоне. Прежде чем посметь обратиться к Богу, я должна хотя бы немножко исправиться». «Нет», — сказал пастор, — «это ты ошибаешься. Ты не сможешь сама себя исправить. Ты должна прийти к Богу такая, как ты есть. Спаситель любит тебя. Он пролил кровь свою за тебя. Он готов принять тебя по благодати своей сегодня же». После этого они оба преклонили колено, и служитель Божий от всего сердца помолился за эту потерянную овцу, на поиски которой вышел добрый пастырь. В глубоком размышлении над своей жизнью Шарлотта ушла домой. Пришедши в свою комнату, она упала на колени у своей постели и в слезах принесла Господу все свои грехи и всю свою жизнь. Тогда глубокий мир вошел в ее сердце. Она увидела себя прощенной грешницей, примиренной с Богом, спасенной навеки. И в эту же ночь, ночь своего обращения, она написала приведенный нами гимн «Таков, как есмь». Иисус Христос говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И Он призывает каждого человека: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». В связи с двумя приведенными текстами Писания спросим себя: почему же Бог призывает к себе человека-грешника, а не праведника? На это есть несколько причин. Слово Божие в первую очередь отмечает, что на земле среди всех живших когда-либо и живущих в настоящее время людей нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Все согрешили и лишены славы Божией». Это слова не мои, а апостола Павла, записанные в 3 главе послания к Римлянам. Может быть, кто-нибудь подумает, что с детства все люди очень хорошие, праведные, но что с возрастом, находясь в среде людей неправедных, они постепенно испортились, стали греховными. Хотя многие люди и являются сторонниками этого взгляда, но таковой не соответствует Слову Божию, которое говорит, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. А в другом месте сказано «зло во всякое время». В этом мы можем убедиться сами, наблюдая за поведением даже очень маленьких детей. Такой ребенок еще не знает ни добра, ни зла, но попробуйте сделать что-нибудь не по его вкусу, как он сейчас же начнет видимым образом злиться, иногда и замахнется ручонкой на того, кто ему мешает. Этому его никто не научил, это живет в его природе. Есть люди, которые, видя такое свое состояние и понимая, что зло, живущее в них, приносит страшный вред им самим и всему их окружению, стараются всеми силами исправиться, освободиться от зла. После нескольких безнадежных попыток они обнаруживают бесцельность и безнадежность своих усилий. Да и всякий знает, как трудно курильщику бросить курить, пьянице бросить пить, ругателю перестать ругаться. А это только видимые грехи. А сколько есть других, невидимых, от которых также трудно избавиться. Слово Божие приводит по этому поводу следующие свидетельства. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающим меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» На такой вопрос отвечает Иисус Христос так: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будьте». Каким же образом? А таким, каким получила освобождение Шарлотта Эллиот. Она не только увидела себя грешницей, но и пожелала получить прощение и победу над грехом. Такая, как есть, она пришла в покаянии к Господу Иисусу Христу, и Он, верный Своему Слову, простил ее и возродил к новой духовной Божьей жизни. И все это произошло, да сбудется Писание, которое говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Об Иисусе Христе все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его. Искренне покаявшегося человека Иисус Христос не отвергнет, потому что Он Сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Приведенные выдержки из Слова Божия относятся также и к вам, дорогой слушатель этой радиопередачи, потому что вы так же, как и Шарлотта Эллиот, грешник, нуждающийся в спасении. А главное, вам не нужно делать никаких усилий, не стараться спасти самого себя. Иисус Христос пролил Свою кровь за все ваши беззакония и предлагает вам принять Его спасение совершенно даром, из милости по благодати. Придите же к Нему такой, какой вы есть, слепой и бедный, не находя в себе никакого добра, и Он простит вас и очистит вас от всякой неправды.

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». И я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня гость – Роман Киселев. Рома, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Роман Киселев – член Московской городской церкви. Такое интересное пространное название. А также еще знаю организацию под названием «Феникс». Я так понимаю, это каким-то образом относится к реабилитационному центру. А так как я знаю не все, не точно, все точно расскажешь ты нам сам.
3: Здравствуйте, я Роман. Я член церкви, Московская городская церковь, и раньше был с проблемами человек такой, который, в общем, я проходил реабилитацию на Рафаминске, вот у нас есть реабилитационный центр, от церковный реабилитационный центр, как бы он, ну, что я просто прошел реабилитацию в этом центре, и... И сейчас...
2: Член церкви.
3: Член церкви, да. Я служу там, мы ездим там в детские дома. Детские дома, помогаем там детям. И...
2: Роман, спасибо, но это все равно с конца. Ты просто ответил на мой вопрос, что такое реп-центр «Феникс». Вот. Но все равно перед этим лежал очень большой пласт жизни, перед тем, как ты попал на реабилитацию.
3: Да, конечно, я просто... В детстве, как бы, у меня, не знаю, была такая обстановка с родителями, как бы, в принципе, я жил там как нормальный простой ребенок, там у меня был и отец, и мама, там, в общем, они меня воспитывали как могли, там, ну, по своим пониманиям, да, того, что, как нужно воспитывать ребенка, там, вот. Ну, со временем просто, как в семьях бывают проблемы, там, одни их решают, другие там как-то не могут эти проблемы решить. И на этой почве, как бы, ну, у меня родители в своих проблемах там немножко, наверное, забыли, что у них есть дети. Вот. Ну, и, соответственно, как бы я, наверное, недополучал какого-то внимания от родителей, какой-то заботы, какого-то воспитания такого, ну, которое нужно было там, хотя отец меня там где-то мог и наказать, и там, ну, просто как бы он считал, да, считал
2: нужным. В перерывах между запоями, может быть?
3: Ну, как бы он там не то, чтобы там был пьяницей там какой-то, он, в принципе, хороший строитель, как бы в городе Кисловодске считался, ну, таким одним из хороших мастеров строительного дела, как бы, и многие люди уважали его, там знали, приглашали на работы, ну, и частенько получалось так, что как бы люди благодарили его, и он там выпивал, в общем, в этих процессах, там застолья какие-то. Приходил домой, ну и на этой почве как бы у них возникали конфликты с, ну, с моей мамой, в общем. Вот. И, ну и уже это начало все чаще и чаще становиться, как бы. Ну, маме, конечно же, это не нравилось, у них там ругань. Вот. И в этом процессе, как бы, они уже были заняты своей проблемой, да, там, решением этой проблемы. И...
2: Еще дети были?
3: Да, у меня брат был, в общем, и, ну, он есть, просто. Ну, он своей жизнью жил, он там чуть-чуть постарше, как бы у него там свои были интересы. Я уже начал, ну, в общем, жить по-своему, как говорится. Там на меня времени не хватало. Я пытался привлечь там как-то внимание от родителей. В общем, у меня начали побеги из дома. Мое, наверное, привлечение родителей — это были побеги из дома. В общем, там мы раз пропали на сутки, как бы у меня был такой же друг, который, наверное. У него соответственные были проблемы в семье, как бы, и вот мы там помчались там гулять, в общем, там как бы нас начало мотать.